дать зло, Дедонсми гриппу бал. Корожица чиста права, всегдан парней съм спал. Под пицири со файне, улюбизни вейо все, Козара